0: Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер умеренный, курсами во второй половине дня до 19 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге сегодня переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: На часах 6 утра среды уже наступило. Доброе утро, друзья! С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И в ближайшие 4 часа мы будем бодрить, улыбаться, рассказывать, удивлять и, конечно, включать лучшую музыку трех поколений. Поехали! Поехали!

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Открываем новое утро на Ретро-ФМ Латвия. У микрофонов, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин.
1: Доброе утро!
0: Ну что, экватор недели, среда
1: он
0: родненькая.
1: Самый.
0: Вроде бы только выходные были, а уже про среду речи ведем. Вообще, среда, если уж так говорить, удивительный день. Одинаково далеко расположена и от тех выходных, и от этих. А если мы и сами не особо заметили, как подкралась среда, то также не заметим, как и выходные уже будут у порога. Единственное, можно озадачиться тем, насколько быстротечна жизнь и ритм города несет нас все дальше и дальше. Заземлиться пора, послушать что-нибудь качественное, хорошее, музыкальное такое, чтобы душу с самого утра грело. Впереди Отаван, Crazy Music. Слушаем.

0: Доброе утро. У нас отличные новости для всех кофебанов. Ваш утренний ритуал не просто бодрит, но, возможно, всерьез помогает организму.
1: Угу.
0: Было проведено масштабное исследование. Результаты показали, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска заболеваний печени, включая цирроз и рак.
1: Звучит хорошо. Ученые проанализировали данные сотен тысяч людей и выяснили, что те, кто выпивает 3-4 чашки кофе в день, чувствуют себя гораздо лучше. И что самое интересное, работает даже кофе без кофеина. Напиток помогает организму бороться с воспалениями и защищает ткани от повреждений.
0: Разумеется, все хорошо в меру, без «но». В кавычках не обошлось. Врачи предупреждают, что кофе не волшебная таблетка. Главное – это по-прежнему здоровый вес, движение и умеренность. 4 чашки в день – это безопасный лимит. Разумеется, не ведра подразумеваются, а маленькие такие эспрессо-чашки.
1: Я вот как раз сейчас задумывалась на тему того, насколько большие должны быть эти чашки. Маленький эспрессо вот в этой маленькой чашечке – это одна история. Если ты берешь лошадиными дозами…
0: Употреблять кофеином точно не
1: очень
0: стоит, это перегружает сердце по-прежнему.
1: Вот, так что наслаждайтесь своим эспрессо или американо с удовольствием и пользой для здоровья.
2: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums... Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер умеренный, курсами во второй половине дня до 19 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге сегодня переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна и двери и проведите этот день дома.
1: Тельцы. Сегодня ваш голос не будет самым громким. Лучше вовсе промолчать, чем бестолку напрягать связки.
0: Близнецы. Сегодня вы подвергаетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапши по ушам. Постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза. Бог даст, пронесет.
1: Раки. Сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что создали себе сами. Если же таких нет, это маловероятно, создайте, чтобы день не прошел даром.
0: Львы. Сегодня вы будете неоправданно эмоциональны. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому ненужный конфликт.
1: Девы, если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите. Объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
0: Весы. Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А люди этого не любят.
1: Скорпионы. Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучиться? Лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы.
0: Стрельцы. Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что вы увлечетесь.
1: Козероги. Постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений. Не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе, расслабляющего толка.
0: Водолеи. Сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно, это будет шумная вечеринка, может быть, что-то иное. Если вы не хотите или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости. Вы же не актер.
1: Рыбы. Сегодня у вас не должно возникнуть проблем с помощью даже со стороны тех людей, от которых вам и в голову не пришло бы чего-нибудь ожидать. Пользуйтесь, такое случается не каждый день.

0: Доброе утро. Признавайтесь честно, у кого зарядка живет в розетке круглосуточно? Вот воткнули ее пару лет назад и вынимаете только во время ремонта. Специалисты все-таки советуют так не делать. Оказывается, современное зарядное устройство даже без подключенного смартфона продолжает потреблять немного электроэнергии. Речь идет буквально о крошечных величинах, за год это совсем небольшая сумма, так что разориться на этом точно не получится.
1: А вот почему специалисты все же рекомендуют не держать зарядку постоянно в розетке? Причина в другом. Любая электроника со временем изнашивается. Если блок питания оказался неисправным или произойдет серьезный скачок напряжения, например, во время грозы, риск перегрева становится выше. Особенно это касается дешевых или уже сильно послуживших зарядных устройств.
0: Есть, кстати, простой способ понять, что с зарядкой что-то не так. Если в розетке она находится без телефона, а сама при этом ощутимо нагревается, это уже повод задуматься о замене. В остальных случаях большинство современных качественных зарядных устройств достаточно безопасны. Но производители все равно советуют не держать их постоянно подключенными. Бережнее и к технике, и к электросети. Вот такие вот дела. А я, правда, думала, что современные зарядки уже полностью безопасны.
1: Ну, не совсем. Все-таки вот та самая фраза «береженого Бог бережет», а также электричество, скачки. Нам пожары никому не нужны вообще.

0: Доброе утро, друзья! На календаре 8 июля, и мы отправляемся в прошлое. Аж 2078 лет назад Юлий Цезарь впервые упомянул в записках поселение Лютеция. Так римляне основали будущий Париж. Там же, в Париже, 125 лет назад ввели первое ограничение скорости для авто. Всего 10 км в час. Пешком и то бывает быстрее.
1: Зато в 1889, то есть 137 лет назад, вышел первый номер газеты Wall Street Journal. Читать его на скорости 10 км в час, наверное, было очень удобно. А 134 года назад отпечатки пальцев впервые в истории криминалистики стали главным доказательством вины. Преступникам стало жить намного сложнее.
0: И это хорошо.
1: Конечно.
0: Но некоторые все равно находили выход. 71 год назад полиция Майами арестовала Джона МакКилроя, разгуливавшего по городу голым. В ответ на требование объяснить свое вызывающее поведение, Джон резонно заметил, что он привлекал бы куда большее внимание, если бы после бегства из тюрьмы продолжал ходить в робе заключенного. Логично, согласитесь?
1: Подкупающая откровенность, согласен. Давай перенесемся в мир кино. 22 года назад состоялась громкая премьера блокбастера «Ночной дозор», который просто бил кассовые рекорды.
0: Кстати, не смотрела.
1: Дала ни одного?
0: Нет, и не читала.
1: Ну ладно. 16 лет назад Кристофер Нолан погрузил мир в свои сны на примере триллера «Начало». Он же «Инсепшн».
0: А вот этот я как раз пересматривала недавно.
1: Богу.
0: Музыкальный сектор сегодня просто разрывает от именинников. 8 июля родились Эндрю Флетчер из Depeche Mode, Джоан Осборн, Бек, а также Диана Арбенина и Жанна Фриске.
1: Ну и о событиях в Латвии, исторические вехи нашей страны. 27 лет назад, 8 июля 99-го, Вайра Вики Фрейберга принесла присягу в Сейме и официально вступила в должность президента Латвии, став первой женщиной на этом высоком посту в нашей истории.
0: Вот такой богатый на события день. Празднуйте его вместе с нами и оставайтесь на волне Ретро-ФМ Латвия.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер умеренный, курсами во второй половине дня до 19 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге сегодня переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
7: Доброе утро! На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на Retro-FM Латвия. С вами Елена Рассохина и Александр Шунин. И если вы только проснулись, самое время потянуться, улыбнуться и включиться в день под любимые хиты. Поехали!
8: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро, 7.06 на часах. По традиции открываем этот час поздравлений именинникам. Сегодня, 8 июля, в Латвии именины отмечают Ада, Адала и Антра. В расширенном календаре поздравления принимают также Аделаида, Аделия и Аделия. Про значение имен тоже поговорим. Имя Ада считается древним и означает украшение или благородное. Обладательницы этого имени часто называют спокойными, рассудительными и очень надежными людьми. А вот имя Адель имеет германские корни и переводится как «благородное». Не зря считается, что Адели умеют добиваться своего, оставаясь при этом добрыми и открытыми.
2: Православные именины сегодня отмечают Давид, Петр, Денис, Василий и Семен. От всей души поздравляем всех именинников. Всех и каждого.
1: Поздравляем.
2: Поздравляем. И пусть этот день дарит вам хорошее настроение, приятные сюрпризы, теплые встречи и как можно больше поводов для улыбок. А еще говорили, что если в среду начать новое дело, оно будет спориться быстрее обычного, так что если давно собирались что-то делать, сегодня считается для этого вполне удачным. Ребята, пора. Так что пусть эта среда пройдет легко, продуктивно, принесет только хорошие новости.
1: Да, но мы постараемся помочь с музыкальным наполнением этого утра. Впереди, после небольшой паузы, «Мумий тролль», «Малыш».
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 7:08.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
6: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
5: Нет, в интернете.
6: Нет, в магазине.
7: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удовольствия.

0: вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, 7.15 на часах. Именинников и именинниц мы с вами в начале часа уже поздравили. Перейдем же к календарю необычных праздников. Чего-чего, а их у нас от души. Например, сегодня календарь получился очень разноплановым, потому что отмечается День семьи, любви и верности.
2: Его... Дело полезное.
1: Ну, конечно. Это праздник теплых отношений, это праздник взаимной поддержки и простых семейных радостей, которые так нужны и важны. А еще сегодня день общения со Вселенной, что-то такое очень возвышенное и космического масштаба. Если давно хотели загадать желание или просто помечтать о чем-то хорошем, почему бы и не помечтать и отправить эту мечту до востребования куда-нибудь вглубь Вселенной. Сидим и ждем потом ответного сигнала оттуда.
2: Есть и другие забавные праздники, например, день обнаружения заначек. Вдруг именно сегодня найдется та самая купюра в кармане прошлогодней куртки или монетка под диваном.
1: У меня нашлась купюра на прошлой неделе как раз в кармане.
2: У меня, кстати, тоже очень в сумке нашлась.
1: Очень приятно.
2: Я очень обрадовалась.
1: А вот надо было дождаться сегодня, чтобы сегодня найти. Что-то я как-то поспешил отметить.
2: Зато сегодня отмечают день «Стань снова ребенком». Чтобы хотя бы ненадолго забыть о взрослых заботах, съесть мороженое без повода, покататься на качелях или просто позволить себе немного подурачиться.
1: Можно, да, бесстрашно лизнуть что-нибудь металлическое. Благо мороза нет.
2: В общем, подурачиться умеем, любим, практикуем.
1: А то... Конечно же, в календаре есть и серьезный повод. Всемирный день борьбы с аллергией. Его проводят более 20 лет, чтобы напомнить, что аллергия – это не просто сезонный насморк, а проблема, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру.
2: Ну а в США сегодня настоящий праздник сладкоежек. Ведь там отмечают и день черники, и день шоколада с миндалем, и день десертного мороженого, и даже день фруктового льда. Кажется, у американцев получилось собрать вообще... почти идеальное вот летнее меню. Можно открывать ресторан.
1: А потом открывать спортивные залы и все это скидывать и сжигать.
2: В общем, вишенка на торте там же в США.
1: Вот про торт.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
4: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Rimi.
5: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
7: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям «Декта». «Декта», созданная в Латвии, компания платежных технологий.
8: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti, Delfi Inbox LV.
11: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
12: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
11: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
12: RD Electronics. У нас есть вся.
13: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
16: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: Доброе утро. Завтра на заседании правительства министры отчитаются о выполнении своих приоритетных задач. Университет Страдания готов увеличить подготовку врачей и медсестер при поддержке государства. Стриминговые платформы обязали инвестировать в создание латвийского аудиовизуального контента. Объединение перевозчиков Рижского региона привлекло дополнительных водителей для выполнения всех рейсов. В ночь на 12 июля будут назначены дополнительные электропоезда, чтобы обеспечить выезд из Мажапарка. Сегодня, в Международный день шоколада, в Риге пройдет шоколадный праздник на улице Мира, 22. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дожди и грозы. Ветер умеренный, в Курзам во второй половине дня до 19 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 15. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12, плюс 17.
2: В столице Латвии переменная облачность. Временами дожди. Днем плюс 17-18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 centi. Maksima.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна и двери и проведите этот день дома.
1: Тельцы. Сегодня ваш голос не будет самым громким. Лучше вовсе промолчать, чем бестолку напрягать связки.
0: Близнецы. Сегодня вы подвергаетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапши по ушам. Постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза. Бог даст, пронесет.
1: Раки. Сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что создали себе сами. Если же таких нет, это маловероятно, создайте, чтобы день не прошел даром.
0: Львы. Сегодня вы будете неоправданно эмоциональны. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому ненужный конфликт.
1: Девы, если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите. Объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
0: Весы. Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А люди этого не любят.
1: Скорпионы. Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучиться? Лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы.
0: Стрельцы. Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что вы увлечетесь.
1: Козероги. Постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений. Не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе, расслабляющего толка.
0: Водолеи. Сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно, это будет шумная вечеринка, может быть, что-то иное. Если вы не хотите или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости. Вы же не актер.
1: Рыбы. Сегодня у вас не должно возникнуть проблем с помощью даже со стороны тех людей, от которых вам и в голову не пришло бы чего-нибудь ожидать. Пользуйтесь, такое случается не каждый день.

0: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: Доброе утро, Латвия! Искусственный интеллект, кажется, следит за нами повсюду, но дизайнеры нашли способ дать ему отпор. Немецкий стартап из Лейпцига запустил в продажу уникальную антитрекинг одежду, которая создана специально для того, чтобы сбивать с толку умные камеры видеонаблюдения.
2: Да, и происходит это так. Они шьют куртки и шарфы со специальными оптическими принтами, которые напоминают QR-коды. А и стоит камере или чужому смартфону навести на вас фокус, как система распознавания лиц сбоит. А на экране появляется ссылка с вежливой, пока еще вежливой, просьбой, пожалуйста, никаких фото. Ну, такая спецодежда для звезд и очень скромных. Ну, а для полной анонимности ребята придумали чехлы, которые намертво блокируют GPS и отключают телефон от сети. Конечно, полиция таких модных новинок не в восторге, ведь в Европе как раз тестируют камеры с искусственным интеллектом для безопасности на вокзалах. Опять же, система распознавания лиц.
1: Но я слышала, что не только на вокзалах.
2: Эти две, ну, конечно, по всему городу. Все эти, ну, точнее, не все эти обе идеи бьются прямо. Но зато ликуют правозащитники, защита личных данных теперь в тренде. Но тут, конечно, вопрос, что важнее, защита личных данных или общественная безопасность. Кстати, можно проголосовать,
1: сложный.
2: Высказаться в чатике WhatsApp.
1: Да, на 244-244-14 пишите ваши версии, что важнее, защита личных данных или, получается, безопасность
2: города. Или общественная безопасность. Да. Вот эту систему считывания, например, лиц пресловутых, которую в Европе тоже планируют вести, причем на всей территории Союза. Если вы за рулем и вам неудобно натюкивать текст, наговорите, пришлите нам сообщение.
1: Мы на 244-244-14.
2: Ждем.
1: Ждем. А впереди после небольшой паузы блестящий «А я все летала».
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
4: Reklama. Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту два билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
5: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
7: Visi grib studēt ar atlaidi.
6: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
8: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
6: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studēt gudri turībā.
9: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
10: Stockmann vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stockmann LV.
11: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! Мы тут задали вопрос, рассказывая про дизайнеров, которые разработали всевозможные приспособления, одежду и какие-то еще вещи для того, чтобы, так сказать, обманывать систему слежения искусственным интеллектом.
2: Антишпионская одежда от шпионской вот этой всей аппаратуры.
1: И мы задали вопрос, что получается для нашего слушателя важнее, собственная безопасность, точнее, безопасность на улицах или безопасность личных данных? Есть уже первые ответы.
2: Ну, вот, скажем, Гунтес нам прислал сообщение. Гунтес, спасибо, начинаем с вас.
3: Доброе утро. Я абсолютно против этих

0: Так что полный абсурд, и молодцы дизайнеры. Главное, чтобы эта одежда была общедоступна.
1: Вот, да, а что у нас еще есть? У нас
2: Вадим
1: есть
2: прислал,
1: еще...
2: да, для безопасности нужны камеры, но нужно ввести ответственность за использование этих данных в неоперативных целях. Вот, я надеюсь, неоперативных их не будут использовать.
1: Безусловно, есть еще несколько смс-ок. Я за личные данные, сегодня камеры ради безопасности, а завтра уже каждый твой шаг отслеживают. Не очень хочется жить под постоянным наблюдением.
2: Вот, Ирена написала, честно, меня больше пугает не камера, а то, где потом хранят мои данные, и кто может получить к ним доступ. И вот еще один Ивета. Если эта одежда просто помогает отказаться от чужих фото, почему бы и нет? Иногда вообще не хочется случайно попасть в чьи-то сторис.
1: Алексей пишет, мне кажется, вся эта борьба бессмысленна, у нас телефоны и так она знают больше, чем камеры на улице.
2: В общем, такой вот у нас опрос получился.
1: Да, спасибо вам за активность. Продолжаем.
2: И слушаем Тони Эспозито «Калимба де Луна».

0: «Утро» вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7:56 на часах. Доброе утро! Если вам кажется, что зонт в ближайшие дни станет главным аксессуаром, вам не кажется. Потому что синоптики предупреждают, Латвию накрывает активный циклон.
2: У-пу-пу. Да уже такое впечатление накрыло. Извините за прямоту. Погода прям истеричка.
1: Скажем так.
2: То льет, то светит.
1: Самыми дождливыми обещают быть среда и четверг. Местами пройдут сильные ливни, возможны грозы, а на побережье ветер будет разгоняться до 20 метров в секунду.
2: Вот мне очень нравится латышское слово «гуменеки».
1: Это как?
2: Гуменеки — резиновые сапоги. Наше спасение. Галоши, калоши, вот эти вот гуменеки.
1: Вообще,
2: и зонты,
1: да,
2: конечно.
1: Если гулять, то лучше как минимум с хорошим дождевиком и резиновыми сапогами. И раз уж ты про эти резиновые сапоги вспомнил, недавно я была на мероприятии, и там шел дождь, и мы 2 дня кряду возносили хвалебные оды тому, кто изобрел эти резиновые сапоги. Мы даже разыскали имя того, кого надо хвалить.
2: Перед тем, как ты похвалишь, мне есть чем поделиться. Я однажды, несколько лет назад, в очередной раз сходил в поход. Так вот, мы только в лодку сели, пошел ливень. 2 дня мы гребли, шел ливень. Мы из реки на берег наконец-то вылезли? Вернулись, вылезли из лодки.
1: И вытряхнули воду из лодки, наверное.
2: То есть поход закончился, и выглянуло солнце.
1: Ну,
2: это такая издевка со стороны,
1: я
2: извиняюсь,
1: Перуна. Я даже не знаю, как Перуна. Описать весь спектр чувств, который ты, наверное, испытал в этот момент.
2: Да, вообще прикольно, что ты слово «спектр» можешь произнести. Я обычно замыкаюсь на нем, как-то не получается «спектр». Вот. Рассказывай про своего изобретателя.
1: Да времени уже практически не осталось. Зато могу быстренько рассказать, что первые резиновые сапоги появились благодаря процессу вулканизации каучука, открытому Чарльзом Гудьером в 1839 году. И вот ему мы и благодарны. Он большой-большой молодец.
2: Сейчас, просто... давай поиграем словами немножко. Хороший был год 1839. Ну, Гудьер.
1: Гудьер, да. Впереди Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Реклама. В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
3: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
4: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
6: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Завтра на заседании правительства министры отчитаются о ходе выполнения своих приоритетных задач. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Планируется оценить уже проделанную работу, текущий статус выполнения задач и определить дальнейшие шаги. Ранее Кулбергс обещал оценивать работу министров не реже одного раза в месяц. Объединение перевозчиков Рижского региона, в которое входят Latvijas Sabiedriskais Autobus, Nordica и Liepājas Autobusu Parks, подтвердило автотранспортной дирекции, что для выполнения автобусных рейсов в полном объеме привлечены дополнительные водители. Чтобы после концерта Мамай Дзимтона и зрители могли удобно добраться из большой эстрады Мажапарка в центр Риги, в ночь с 11 на 12 июля назначены 3 дополнительных электропоезда. Об этом сообщает пассажиру Вилсенс. Кроме того, 11 и 12 июля поезда на маршруте Рига-Мангали и обратно будут курсировать каждые 30 минут. Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix. Ожидается, что это позволит ежегодно дополнительно направлять на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. В Латвии предлагают существенно увеличить подготовку врачей.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Чей медсестер. Рижский университет имени Страдания заявляет, что готов принять значительно больше студентов, однако рассчитывает на дополнительную государственную поддержку. В честь Международного дня шоколада сегодня жители и гости Риги приглашают на шоколадный праздник на улице Мира 22. Он пройдет с 18 до 23 часов. В программе концерты, творческие мастерские, развлечения для детей и взрослых, фотозона, шоколадные угощения и специальные предложения от заведений улицы Мира.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полидзибас программа.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди и грозы, ветер умеренный, а в Курземе во второй половине дня до 19 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-18 градусов.
0: Прогноз погоды
7: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палидзības программа.
10: 9 час утра, самый разгар утреннего движения, наш эфир летит вперед на полной скорости. Доброе утро, друзья, в студии Елена Расохина и Александр Шунин. Впереди у нас еще 2 часа отличного настроения.
7: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро, доброе утро. Хорошо, что лето.
2: Тепло, хорошо.
1: Можно даже сказать, что тепло, ну, чуть-чуть потеплеет когда-нибудь, может быть, даже и сегодня. О чем хочется рассказать? О ежиках. Потому что в социальных сетях все больше появляется сообщений, фоток, видео об этих встречах, как правило, в темное время суток, и на дачных участках, ну, и где-то на дорожках, к этим, ну, вот милым...
2: Понятное дело, они, да, же такие хочется... милашные, такие фыр-фыр-фыр-фыр-фыр, ну, и вообще.
1: Да, но только в этом, к сожалению, и заключается подвох, потому что серьезные врачи серьезно говорят, ежиков лучше не гладить и тем более не брать на руки. Это действительно, поверьте, серьезное предупреждение, может быть, не для вас, для взрослых, но детям передайте, детям, внукам, потому что они могут переносить клещи, господи, это вообще для меня страх божий, а бешенство, сальмонеллез и другие всякие заразы.
2: Даже если он спокойно сидит и никуда не убегает.
1: Но... Если он сидит спокойно, и в этом-то самая и засада. То если есть... он хотя бы движется, реагирует на приближение, ну тогда живой и здоровый. А если он застывший какой-то, появляются вопросики. Так что, дорогие слушатели, во избежание, давайте любоваться ежиками со стороны, фотографировать их, снимать короткие видео, делиться в социальных сетях какими-то мимимишными комментариями.
2: Но постарайтесь их не гладить.
1: Не надо, не надо. Пускай они занимаются своими ежиными делами, что-то там вот накалывают.
2: Переносят
1: себе
2: грибочек.
1: Да, да, да, вот все как в мультфильмах.
2: Да, впереди, после небольшой паузы, группа Smokey с песней «Living Next Door to Alice».
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 8:11.
3: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: «Виада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы «Виада».

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу определились еще два четвертьфиналиста. Испания в настоящей драме вырвала победу у Португалии. Единственный мяч Микель Мерино забил уже в компенсированное время. Для 41-летнего Криштиану Роналду этот матч стал последним на чемпионатах мира. После финального свистка легендарный португалец не смог сдержать слез, а позже подтвердил: «Я отдал все, что мог».
2: Во втором матче дня Бельгия уверенно разобралась со сборной США 4-1. Теперь в четвертьфинале бельгийцы сыграют с Испанией. Тем временем вокруг чемпионата мира обсуждают не только футбол. На официальной платформе перепродажи FIFA появился билет на четвертьфинал Англия-Норвегия за 8 миллионов долларов. Правда, эксперты считают, что это скорее попытка найти сверхбогатого покупателя, чем реальная рыночная цена.
1: И отличные новости из Латвии. Наша мужская сборная по баскетболу с блестящей победой завершила первый этап отбора на чемпионат мира 2027. В Риге латвийцы разгромили Австрию 112-66 и вышли во второй квалификационный раунд. После равной первой четверти хозяева буквально смели соперника с площадки, а самым результативным стал Мартин Шлакса, набравший 20 очков. Впереди у сборной встречи с Германией, Хорватией и Израилем в борьбе за путевку на чемпионат мира в Катар. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Робби Уильямс безумно любил своих французских поклонников, поэтому специально для них записал полностью французскую версию песни под названием «La Nuit Suprême». Уильямс честно зубрил текст, чтобы спеть без жуткого британского акцента, и французы подвиг оценили. Трек мгновенно взлетел в топ-чарта Франции и Бельгии. Но впереди, после небольшой паузы, место для шага вперед – кино.
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Līdz 13. jūlijam izstāstīs savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra, Signetbanka.
3: Реклама.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
8: Šīm nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
11: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.
12: Mm.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Vy говорите крака, я говорю deal.
14: Крака!
13: Deal!
15: Летняя распродажа «Крокодил» в «Акрополе Альфа» и «Акрополе Рига» кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на «Акрополе Латвия ЛВ».
16: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
17: На улице жарко? Освежись вместе с Евроникс. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
18: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.
19: Переезд без стресса?
18: Это реально.

Доброе утро. Неожиданный вопрос, согласитесь. А, я его еще не задал, да господи. Чувствуете ли непреодолимое желание на что-нибудь пожаловаться самого?

0: Елена, поныть, например, на погоду посетовать.
1: Но есть такое, у меня вот два платья куплены, и я все никак не дождусь, когда я их буду выгуливать летом, потому что сейчас я, сам видишь, я завернулась в куртку, потому что не только кондиционер, но и на улице еще немножечко, по моему мнению, прохладно.
0: Ну так надевай оба платья.
1: Сразу,
0: сверху куртку, выгулишь все сразу. Послушай, к чему я вот это вот все? А для тех, кто любит поныть, специально в сети запустили сайт Pity Million, самый настоящий чемпионат мира по нытью.
1: А в чем суть?
0: А суть именно в том, чтобы поныть на всю планету. Создатели сайта хотят собрать 1 000 000 жалоб, кстати, надо помочь им, со всей планеты определить самую недовольную страну. Ныть можно на все: на работу, соседи, погоду, еду. А другие пользователи оценивают, насколько ваша претензия обоснована или она слишком мелкая. В общем, тоже ноют в ответ.
1: А кто сейчас лидирует в этом, так сказать, плаксивом зачете?
0: США и Россия. Создатели честно предупреждают, никакого кубка победителей не будет, только тихое удовлетворение от международного признания того факта, что вы всем недовольны и вся планета это оценила. Ну, нытик мирового масштаба такой.
1: Ну, мы уж ныть не будем.
0: Нудись.
1: На Ретро FM Латвия только позитив и проверенные временем хиты. Впереди Леша Павленко, прогноз погоды и Savage с песней Goodbye.
2: Доброе утро. Премьер-министр скептически оценивает возможность полной реализации правительственной декларации. Министр финансов заявил о необходимости пересмотра приоритетов при реализации проекта Rail Baltica. После введения сниженной ставки НДС на продукты питания зафиксирован рост объемов продаж. В больнице Страдня прогнозируют временные трудности с приемом пациентов. В Латвии по-прежнему тысячи частных домов не введены в эксплуатацию. Большинство жителей Латвии рассчитывают приобрести жилье стоимостью до 100 тысяч евро. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзибис программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер умеренный, в Курзаме во второй половине дня до 19 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 15. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12, плюс 17.
1: В столице Латвии переменная облачность, временами дожди, днем плюс 17-18.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзибис.

0: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: Доброе утро. На часах 8:39. Сегодня 8 июля. Расскажи-ка, Александр, давненько ли ты книжки в руки брал? Ну, ты-то наверняка с ней не расстаешься. Я в этом более чем уверен.
2: Да сегодня утром. Да? Буквально, да.
1: Прямо
2: утром. Но у меня привычка. Я не могу ни листать, ни читать. Я вообще все читаю. Этикетки читаю. Вот мне нравятся буквы.
1: Я с утра залезаю в телефон, как только просыпаюсь.
2: Мы буквы, с нами текст. Вот это вот.
1: Первые полчаса я читаю какую-нибудь ересь в интернете, чтобы как-то проснуться, чтобы мозг зацепился за какую-то мысль. Наверное, действительно, книжки читать было бы полезнее, но я сейчас просто разрываюсь между несколькими и не читаю ни одну.
2: Ну, так бывает. А на самом деле, видимо, почти каждый третий взрослый житель Латвии испытывает примерно такие же затруднения, как ты, не читают.
1: Да, есть такая история, что каждый третий взрослый житель Латвии имеет трудности с пониманием сложных текстов и простыми расчетами, и такие данные опубликовала Организация экономического сотрудничества и развития. Поэтому показатели Латвии оказались выше среднего уровня среди развитых стран.
2: Ну, уже неплохо. Речь не только о старшем поколении, проблемы есть у молодежи. Среди школьников почти половина признается, что редко читает книги, потому что чтение дается непросто. Но это действительно, это работа мозга.
1: Напоминают, умение читать — это не складывать вот просто вот буквы в слова. Важно понимать смысл прочитанного, анализировать информацию, делать выводы. И, пожалуй, это хороший повод иногда отложить телефон хотя бы на полчаса и открыть книгу. Даже несколько страниц в день — уже отличная тренировка для мозга.
2: И в этом смысле призываем вам поделитесь с нами в WhatsApp 244-244-14, либо напишите текст, либо наговорите, что вы сейчас читаете. Это может быть жанр или конкретная книга. А вообще, кстати, от проблем давайте к позитиву. В глобальном масштабе, на самом деле, растет популярность некоторых жанров, причем среди поколения Z. Просто они читают в другом формате, в цифре.
0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv / Prāta vētra. Signetbanka.
3: Reklama. Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT.lv.
8: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
9: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips – 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
10: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
11: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро, 8:49 на часах.
2: Самое время почитать.
1: Почитать ответы на вопрос, на тему о том, как часто вы читаете, ну, сказать, в современное время, потому что есть мнение, что многие стали читать меньше, а
2: или
1: кто-то наоборот... читать хуже, меньше понимать, или наоборот читать больше, то есть аудиокниги, это всякие статьи,
2: Есть буквально недавно проведенное масштабное исследование среди 102 стран, читают, но просто значительно меньше. В мире сейчас на первом месте США, 17 книг в год в среднем, а затем Индия, 16, Великобритания, 15. Популярность набирают аудиокниги, блоги, сам издат в цифровом формате, и жанры вроде романтики, фэнтези и Young Adult переживают бум популярности, особенно среди поколения Z. А среди наших слушателей популярны вот какие мнения.
1: Олег с Йогла пишет: «Я лично перечитываю пятый том Шопенгауэра, так как на работе. Сенеку не переношу».
2: А интересно, пятый том в каком издании? Поделитесь, пожалуйста, они же все-таки разные. Константин, такое мнение: аудиокниги – спасение для нашего времени. Включаю романы прямо в машине.

0: по дороге на работу, и мозг тренируется, и глаза отдыхают в пробках.
1: Оксана пишет: печально, конечно, мы в детстве под одеялом с фонариком читали, а сейчас детей от коротких видео в телефонах не оторвать. Буквы знают, а суть уловить не могут.
0: Да, я, кстати, тоже в темноте читал, так зрение себе испортил. Денис из Риги. Сейчас читаю «Атомные привычки», бумажную книгу беру в руку. Почти каждый вечер перед сном хотя бы минут на 20. Прекрасно, Денис, замечательно.
1: Вот Алексей пишет: честно, последний раз читал книгу зимой. Все собираюсь начать новую, но после работы сил хватает только на сериалы.
0: А Дмитрий из Елговы делится следующим. Последнее время подсел на исторические книги намного интереснее, чем бесконечная лента в социальных сетях. Да, честно говоря, поднадоели социальные сети, надо детокс устроить.
1: Светлана еще вот последняя успела. Честно говоря, сейчас больше читаю детям, чем себе, но тоже считается.
0: Безусловно, безусловно, радостные эти дети. Спасибо за ваш ответ.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да. ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А. И ПТА ЛВ.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Если в ближайшие 3 недели собираетесь ехать через центр Риги, держите небольшое дорожное обновление. С 3 по 24 июля полностью закрыт перекресток улиц Дзырнову и Сколос. Там идут работы по благоустройству, поэтому проехать через перекресток сейчас нельзя.
2: И чтобы движение совсем не остановилось, на соседних участках временно сделали двустороннее движение. Это касается частей улицы Сколос и участка Дзырнову в сторону Кришне-Валдемара, так что не удивляйтесь, если ваш привычный маршрут проходит через этот район, лучше заранее построить новый, иначе можно неожиданно устроить себе небольшую экскурсию по центру Риги, если давно не были.
1: Да, планируйте маршрут заранее. У нас в эфире заторов и ремонтов нет. Все работает, только золотые хиты.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv / Prāta vētra. Signetbanka.
4: Reklāma. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурнецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурнецимс АБЦ.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
11: С 8 по 12 июля в Erde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Erde Vehicles LV или в магазинах Erde Electronics по всей Латвии.
10: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
11: Erde Electronics. У нас есть вся.
0: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Правительству, скорее всего, не удастся выполнить все, что предусмотрено правительственной декларацией. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, уже в первый месяц работы стало ясно, что большое количество текущих вопросов существенно ограничивает возможности заниматься стратегическими задачами. Кулбергс также выразил надежду сохранить пост премьер-министра и после следующих выборов в Сейм. В проекте Rail Baltica предстоит принять важное решение. Об этом заявил министр финансов Марис Кучинскис. По его словам, до сих пор большое влияние на проект оказывало строительное лобби. Ранее министр отмечал, что необходимо определить, какие объекты следует строить в первую очередь, от каких придется отказаться. В первые дни после введения сниженной ставки НДС на отдельные продукты питания розничные торговцы отметили рост объемов продаж. Об этом сообщила Латвийская ассоциация торговцев продовольствием. Сниженная ставка налога...
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
12: Будет действовать до 30 июня следующего года. Накануне весь день продолжались работы по устранению последствий попадания дождевой воды в один из корпусов больницы Страдыня. Десятки пациентов перевели в другие отделения, а больных с заболеваниями легких направляют в другие университетские клинические больницы. Авария также повлияет на прием плановых пациентов в других отделениях. Уже известно, что восстановление отделения легочных заболеваний займет не менее месяца. В Латвии по-прежнему тысячи частных домов не введены в эксплуатацию. Хотя жить в таких зданиях запрещено, на практике многие делают это годами. Нередко оформление затягивается из-за документов, перепланировок и несогласованных проектов. При этом специалисты отмечают, что ситуация постепенно улучшается. Почти две трети жителей Латвии при поиске нового жилья рассчитывали бы на сумму до 100 тысяч евро. В Литве и особенно в Эстонии покупатели чаще рассматривают более дорогую недвижимость. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу банка СЭБ.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дожди и грозы. Ветер умеренный, а в Курзе во второй половине дня до 19 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-18 градусов.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Джордж Майкл и Лондон Бит. Заряжаемся утренним экспрессом и летим к станции «Хорошее настроение».
2: Да, доброе утро. Кстати, нас тут просят передать привет. Лиза из Лудзы для семьи Кириченко передает привет, сидя в той же машине на заднем сиденье, чтобы не означала эта фраза.
1: В общем, передаем привет.
2: Привет.

0: Доброе утро, Латвия.
1: На часах еще пара секунд и будет 09:09. Тем временем британский аналитический центр представил ежегодный рейтинг самых комфортных для жизни городов мира. И первое место второй год подряд в нем занял Копенгаген. Эксперты особо отметили его стабильность и высокий уровень государственных услуг.
0: А какие города составили ему компанию?
1: С удовольствием перечислю. Вторая строчка – Вена, далее в первой десятке – Цюрих, Мельбурн, Женева и Токио. Что оценивали? Оценивали качество здравоохранения, образования, инфраструктуру, а также экологию всего в 173 городах планеты.
0: Прекрасный список, но все же...
1: Разумеется. Вопрос, где там Рига? Рига в топ не вошла.
0: Очень жаль.
1: Официально, но в наших сердцах она все равно нам милее всего. И любой латвийский город. Так что пускай вот эти вот мировые столицы соревнуются в рейтингах, мы ценим наш свой неповторимый уют и очарование латвийского лета в любом нашем населенном пункте.
0: Абсолютно так. Прекрасного вам дня, дорогие слушатели, под золотые хиты на волнах Ретро FM Латвия. Впереди после небольшой паузы хай-фай с песней «Седьмой лепесток».
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 9:10.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Jīha dienas peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu. Yeah.

0: Ретро FM Латвия и Руставанет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Из-за этого хозяева не хотят видеть сборщиков на своих полях.
2: Несравненная Ирина Гаранча собрала друзей многочисленных поклонников в Юрмале.
1: Всегда ли отпуск должен предоставляться летом, разъясняет юрист.
2: Европарламент утвердил новые правила авиапассажиров. Что нужно знать?
1: В среду ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.
2: Не оплачивает счета и заняла помещение общего пользования. Конфликт в Лепе дошел до суда.
1: Рубрика «Видео». В Старой Риге проведут масштабный ремонт почти за 12 миллионов евро. Этому рады не все.
2: Остапенко вышла в финал уимблдонского турнира в смешанном парном разряде.
1: Рубрика «Видео». В Даугавпилсе почти 300 человек могут потерять работу из-за закрытия двух компаний.
2: Рижская дума. Ответственные службы готовы к сильному дождю в столице.
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: «Nothing's Gonna Stop Us Now» писали специально для фильма «Манекен», но в итоге песня оказалась популярнее самой картины. Она добралась до первого места в американском чарте, получила номинацию на «Оскар», а для автора хита Дайан Уоррен стала первым номером один в карьере. И есть еще один рекорд. Благодаря этой песне вокалистка Starship Grace Slick в 47 лет стала самой возрастной исполнительницей, возглавившей американский хит-парад. Ну а впереди, после небольшой паузы, Culture Club с песней «Карма Хамелеон».
1: Реклама. Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade.lv.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
6: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
7: Visi grib studēt ar atlaidi.
6: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
8: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
6: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studēt gudri turībā.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
10: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
11: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
12: Te par karstu, te par augstu.
13: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.

0: Доброе утро, Латвия! Если вы мечтаете о жарком южном солнце и колоритных улочках, то у нас для вас есть прекрасная новость.
1: А мы открываем, извините, колоритные улочки и включаем жаркое южное солнце
0: в эту дождливую погоду. В общем, в эту субботу
1: 11... Нет, там, кстати, солнце светит.
0: Да?
1: У нас просто дверь закрыта.
0: А, и вот в чем дело.
1: Я только что выходил, там приятно.
0: В общем, в эту субботу, 11 июля, квартал Канцима приглашает всех рижан на традиционный день Испании.
1: Браво, браво, замечательно.
0: А вместе с посольством Испании там устроят настоящий праздник культуры вкуса. С самого утра на сцене будут сменять друг друга ведущие танцевальные студии «Фламенко», а шеф-повар Хавьер Гарсия прямо на месте займется приготовлением традиционных испанских блюд.
1: Наверняка этим все не закончится.
0: Разумеется, гостей ждут дегустации оливкового масла, тематический рынок с украшениями и льняной одеждой, а также туристический стенд «Гран-Канарии» с призами. Праздник начнется в половине 11 утра, и вход для всех абсолютно свободный.
1: Вот уже как бы планы на выходные наклевываются, выстраиваются. Но знойное южное настроение создает, конечно же, музыка на Ретро FM Латвия. Впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды очень солнечный. Надеемся.
0: Надеемся.
2: Доброе утро. Объединение перевозчиков Рижского региона привлекло дополнительных водителей для выполнения всех рейсов. В ночь на 12 июля будут назначены дополнительные электропоезда, чтобы обеспечить выезд из Мажапарка.

0: Стриминговые платформы обязали инвестировать в создание латвийского аудиовизуального контента. Интернет в Латвии признан одним из лучших в мире. Пациенты медицинских учреждений Юрмалы напомнили о порядке бесплатного въезда в зону особого режима. Сегодня, в Международный день шоколада, в Риге пройдет шоколадный праздник на улице Мера, 22. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дожди и грозы. Ветер умеренный, в Курземе во второй половине дня до 19 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 15. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12, плюс 17.
2: В столице Латвии переменная облачность. Временами дожди. Днем плюс 17-18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна и двери и проведите этот день дома.
1: Тельцы. Сегодня ваш голос не будет самым громким. Лучше вовсе промолчать, чем бестолку напрягать связки.
0: Близнецы. Сегодня вы подвергаетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапши по ушам. Постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза. Бог даст, пронесет.
1: Раки. Сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что создали себе сами. Если же таких нет, это маловероятно, создайте, чтобы день не прошел даром.
0: Львы. Сегодня вы будете неоправданно эмоциональны. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому ненужный конфликт.
1: Девы, если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите. Объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
0: Весы. Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А люди этого не любят.
1: Скорпионы. Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучиться? Лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы.
0: Стрельцы, сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что вы увлечетесь.
1: Козероги, постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений. Не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе, расслабляющего толка.
0: Водолеи, сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно, это будет шумная вечеринка, может быть, что-то иное. Если вы не хотите или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости. Вы же не актер.
1: Рыбы. Сегодня у вас не должно возникнуть проблем с помощью даже со стороны тех людей, от которых вам и в голову не пришло бы чего-нибудь ожидать. Пользуйтесь, такое случается не каждый день.

0: Доброе утро, 9:42 на часах. Продолжаем наше бодрое-бодрое утро.
1: Бодренькое.
0: Да, такое вот новостное сообщение, но начнем со стереотипа. Вот как ты считаешь, кто больше всех обычно зарабатывает? Вот просто ассоциативно.
1: Начальники.
0: Давай, накидывай.
1: Начальники.
0: Начальники, да, отлично. А кто там? Владельцы крупных корпораций.
1: Да.
0: Да, там звезды шоу-бизнеса,
1: да.
0: Коррумпированные
1: футболисты
0: чиновники.
1: Еще.
0: Футболисты, конечно же. В общем, в Нью-Йорке эту систему ценностей сломал простой работяга.
1: Как?
0: Вот так. Обычный сантехник городского жилищного фонда, зовут его Якуб Марковский, за прошлый год заработал $465 000, это уже после уплаты налогов, обогнав по доходам мэра Нью-Йорка и даже главу городской полиции.
1: Молодец-то какой! А как ему это удалось?
0: Ну, потому что работал усердно, не отказываясь от сверхурочных, от колоссальных, я бы даже сказал, сверхурочных, примерно дополнительно по 7 часов каждый день без выходных, то есть 15 часов к ряду сантехничить, да. А еще совмещал это с частным бизнесом в элитных районах. Ну, все то же самое, только на себя, а не на компанию. Но есть нюанс. Городские власти, увидев такую, в общем-то, строчку в его доходах, вот, итого, начали проверку. Слишком аномальная нагрузка. Не перерабатывает ли, или там не какие-то приписки, или что-то еще. В общем
1: решили, проверить решили.
0: На всякий случай. Простого работягу вот все равно вот докопаться надо.
1: Но вообще я слышала, что в современном мире как раз-таки простые работяги, такие как те, кто разбирается в сантехнике, те, кто разбирается в электрике, они зарабатывают сейчас
0: это
1: очень,
0: же правильно.
1: Очень
0: люди,
1: достойно.
0: Которые умеют работать с руками, действительно мастера, те же самые сантехники. Отличная профессия, всегда прокормит.
1: Я рада, что наконец, они получают заслуженную зарплату. Впереди, после небольшой паузы, Fancy, Slice Me Nice.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
3: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
6: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam. Kia LV.
3: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
1: Пятого августа в зале «Дзинтари» особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

0: Технику надо покупать в интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
3: ПТА. Там Беатрис А.
4: Метро ФМ. Доброе утро! На часах 9.52 и наш утренний экспресс прибывает на конечную станцию. Сегодня 8 июля, среда, а это значит, что неделя уже перевалила за свой экватор. До выходных осталось совсем немного. Желаем, чтобы вторая половина недели оказалась легче первой, чтобы все запланированное складывалось именно так, как хочется, а хорошее настроение не зависело от того, что происходит за окном.
5: Так, моя очередь что-нибудь желать. Желаю, чтобы сегодняшний день принес вам приятные встречи, хорошие новости, хотя бы несколько поводов улыбнуться, несмотря на то, что утренний эфир закончился до 6 утра завтра. И не забывайте делать маленькие паузы. Самые простые – выпить кофе, выйти на свежий воздух, подышать, да просто посмотреть за окно на лето. Лучше,
4: да,
5: конечно,
4: там уже
5: выйти.
4: Можно на солнце смотреть.
5: Можно на нем даже греться, на этом солнце уже. Потому что вот эти вот несколько минут, они помогают перезагрузиться, и вообще из этих маленьких радостей и маленьких удовольствий состоит наша жизнь. Так давайте ее жить, и давайте ее жить счастливо.
4: Спасибо, что были с нами этим утром. Елена Рассохина
5: и Александр Шунин. До завтра, пока.
4: Все эти 4 часа были с вами, а дальше эстафету подхватят наши коллеги. Пока!

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Только в МК Латвии. Почему в кризис латвийцы могут остаться без лекарств? И надо ли делать запасы таблеток? Отвечает главный фармацевт. Воры крадут детали теплоузлов из домов Риги. Читайте, как защитить подвал и не остаться без горячей воды. Как перевести родственника из России в Латвию? Только у нас полная инструкция. Какие целебные травы собирать сейчас, чтобы укреплять здоровье в течение всего года? Отвечает врач. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
2: Teika Plaza aicina uz nakts pārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Добрый день. В студии Алексей Бавленко. В эфире новости экономики. Объединение перевозчиков Рижского региона, в которое входят Latvia Sabiedriskais Autobus, Nordica и Liepājas Autobusu Parks, подтвердило автотранспортной дирекции, что для выполнения автобусных рейсов в полном объеме привлечены дополнительные водители. Чтобы после концерта Манай Дзимтона зрители могли удобно добраться из большой эстрады Межапарка в центр Риги, в ночь с 11 на 12 июля назначены 3 дополнительных электропоезда. Об этом сообщает пассажиру Вилсенс. Кроме того, 11 и 12 июля поезда на маршруте Рига-Мангали и обратно будут курсировать каждые 30 минут. Правительство поддержало предложение Министерства культуры, Национального киноцентра и представителей киноиндустрии. Согласно ему, поставщики аудиовизуальных услуг, платформы для просмотра фильмов, сериалов и другого видеоконтента будут обязаны делать финансовый вклад в создание латвийского аудиовизуального контента. В новом мировом рейтинге интернет-соединения Латвия заняла 21 место, поднявшись сразу на 9 позиций по сравнению с прошлым годом. Исследование охватило 97 стран. Оценивалось качество интернета, кибербезопасность, доступность и свобода доступа к сети. При посещении одного из медицинских учреждений Юрмалы платить за въезд не нужно. Однако перед въездом в зону особого режима необходимо зарегистрировать транспортное средство на специальном портале. Бесплатный въезд предусмотрен как для пациентов, так и для тех, кто доставляет их на лечение. В честь Международного дня шоколада сегодня жители и гости Риги приглашают на шоколадный праздник на улице Мира 22. Он пройдет с 18 до 23 часов. В программе концерты, творческие мастерские, развлечения для детей и взрослых, фотозона, шоколадные угощения и специальные предложения от заведений улицы Мира.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Временами дожди и грозы. Ветер умеренный, а в Курземе во второй половине дня до 19 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-18 градусов.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
3: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarēts. Laima randevu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
8: Латвия кļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. Līdz 15. jūlijā startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas Bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
9: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
10: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotras litras limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un trīs veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
11: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
12: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
11: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
12: RD Electronics. У нас есть вся.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
13: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē JaunsLV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
7: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в Париже.

0: уровня. Билеты на Билетсервис.лв. Ждем вас.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральной лаборатории до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории
3: 01062. Tu atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
4: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēja iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
5: Город Юрмала и фестиваль Артиссимо приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям «Декта». Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер умеренный, курсами во второй половине дня до 19 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге сегодня переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да. ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.

0: июля. IKEA.
1: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida moda. Centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.

0: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные. С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья. Интеллектуальный фитнес с отличным призом. Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много. Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок. Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рите-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгаве.
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
6: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.

0: ждем вас.
1: Витаминс ЛВ. Надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
2: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
3: С 8 по 12 июля в Эрдо Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Эрдо Вейклс ЛВ или в магазинах Эрдо Электроникс по всей Латвии.
2: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
3: Эрдо Электроникс. У нас есть вся.
4: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Spīcēji sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spīce Life un Spīce Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spīces Lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.

0: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.

Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Город Юрмала и фестиваль Артиссимо приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидзибес программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый день. В студии Алексей Бавленко. В эфире новости экономики. Объединение перевозчиков Рижского региона, в которое входят Latvia Sabiedriskais Autobus, Nordica и Liepājas Autobusu Parks, подтвердило автотранспортной дирекции, что для выполнения автобусных рейсов в полном объеме привлечены дополнительные водители. Чтобы после концерта Манай Дзимтона зрители могли удобно добраться из большой эстрады Межапарка в центр Риги, в ночь с 11 на 12 июля назначены 3 дополнительных электропоезда. Об этом сообщает пассажиру Вилсенс. Кроме того, 11 и 12 июля поезда на маршруте Рига-Мангали и обратно будут курсировать каждые 30 минут. Правительство поддержало предложение Министерства культуры, Национального киноцентра и представителей киноиндустрии. Согласно ему, поставщики аудиовизуальных услуг, платформы для просмотра фильмов, сериалов и другого видеоконтента будут обязаны делать финансовый вклад в создание латвийского аудиовизуального контента. В новом мировом рейтинге интернет-соединения Латвия заняла 21 место, поднявшись сразу на 9 позиций по сравнению с прошлым годом. Исследование охватило 97 стран. Оценивалось качество интернета, кибербезопасность, доступность и свобода доступа к сети. При посещении одного из медицинских учреждений Юрмалы платить за въезд не нужно. Однако перед въездом в зону особого режима необходимо зарегистрировать транспортное средство на специальном портале. Бесплатный въезд предусмотрен как для пациентов, так и для тех, кто доставляет их на лечение. В честь Международного дня шоколада сегодня жители и гости Риги приглашают на шоколадный праздник на улице Мира 22. Он пройдет с 18 до 23 часов. В программе концерты, творческие мастерские, развлечения для детей и взрослых, фотозона, шоколадные угощения и специальные предложения от заведений улицы Мира.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер умеренный, в Курземе во второй половине дня до 19 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге сегодня переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
2: Reklāma.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Sīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
7: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
8: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
9: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
10: С 8 по 12 июля в Erde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие, компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Erde Vehicles LV или в магазинах Erde Electronics по всей Латвии.
9: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
10: Erde Electronics. У нас есть вся.

0: nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Reklama. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгове.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
6: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады – место настоящих эмоций.
7: Izvēlies labāko pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
8: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
9: Te par karstu, te par augstu.
10: Kaut kas dzirdēts?
11: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
12: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
13: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Реклама. Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU – Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в более ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Более ЦИПС АБЦ.
7: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
9: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
10: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
12: Завтра в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, вечером ожидается дождь. Местами, возможно, гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 16-18.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем доброго дня и настроения. С вами я, Катя Ерофеева. Мы продолжаем эфир Retro FM Latvia. И далее с удовольствием зачитаю ваши заявки в программе «Привет в обед». Оставайтесь с нами. Быть может, сегодня приветик прилетит именно к вам.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
2: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. К нам прилетело поздравление для Аллы Евгеньевны Борисенко от дочери Маргариты. Алла Евгеньевна, принимайте сердечные поздравления с днем рождения! Любви и процветания, легкого и доброго настроения, сил и энергии, везения и оптимизма. Сегодня ваша дочь Маргарита поздравляет вас с вашим днем. С днем рождения!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Rūdā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Čau, te Niklāvs Mičulis. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
4: Visi grib studēt ar atlaidi.
3: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
5: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
3: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studēt gudri turībā.
6: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
7: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 eiro. Un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 eiro.
9: Top, top, top!
10: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
11: Vdahni, vydahni. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
12: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Цимс АБЦ.
13: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Продолжаем программу по заявкам. Далее приветик для Натальи Задорожной из Риги. От подруг, которые вас, Наталья, поздравляют сегодня с прошедшим днем рождения и с возвращением из отпуска. Принимайте пожелания яркой и красивой жизни, исполнения желаний и всего самого наилучшего. С днем рождения вас и поздравления от подруг Светланы и Ирины.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Спасибо вам за ваши заявки в программу «Привет в обед». Вновь услышимся завтра в 14 часов. Ну а пока наш почтовый ящик открыт для ваших новых посланий. Заходите на retrofm.lv и отправляйте свои приветы и поздравления любимым и родным. На этом буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Всем отличного продолжения дня и пока-пока.
1: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
1: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире. 3 на 3. Хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля.

0: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
6: «Крака!
5: Дил!»
7: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
8: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
9: С 8 по 12 июля Verde Electronics – холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные – холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
8: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
9: Verde Electronics. У нас есть все.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.

0: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
3: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральная лаборатория до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, вечером ожидается дождь. Местами, возможно, гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 16-18.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
7: Pienso que un sueño para

0: Reklāma. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Rimi.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
1: Любимая, привет! Я тут подумал!
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
4: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Только в МК Латвии. Почему в кризис латвийцы могут остаться без лекарств? И надо ли делать запасы таблеток? Отвечает главный фармацевт. Воры крадут детали теплоузлов из домов Риги. Читайте, как защитить подвал и не остаться без горячей воды. Как перевести родственника из России в Латвию? Только у нас полная инструкция. Какие целебные травы собирать сейчас, чтобы укреплять здоровье в течение всего года? Отвечает врач. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
6: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē JaunsLV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
7: Latvija kļūst par jauniešu bridža epicentru. No 9. līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 30. RTU Eiropas jauniešu bridža čempionāts, kurā sacentīsies jaunieši no visas Eiropas. Izbaudi iespēju redzēt nākamos bridža talantus darbībā. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas.
10: Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
12: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt līdzi.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает в

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
4: Top, top, top!
5: Čau, draugi! Te grupa
6: Bez Soundboys!
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. Augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
7: Es gribu sildīties ar tevi.
5: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
9: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. Un 12. Jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, ну ko tu nes?
11: Внимание! На кону ваше активное долголетие! Ну или как минимум шикарные выходные! С 6 по 10 июля в вечернем променаде на Ретро-ФМ фестиваль здоровья! Интеллектуальный фитнес с отличным призом! Дозваниваемся в эфир, ведущий называет тему, а вот слов придется вспомнить много! Называем их по очереди, без пауз, без зависаний и без подсказок! Запнулся? Уступил дорогу сопернику. Самому прокачанному эрудиту 2 билета на Рита-фест. Фестиваль здорового образа жизни, банного искусства и долголетия с 10 по 12 июля в Елгове.
12: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
13: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Объединение перевозчиков Рижского региона, в которое входят Latvijas Sabiedriskais Autobus, Nordica и Liepājas Autobusu Parks, подтвердило автотранспортной дирекции, что для выполнения автобусных рейсов в полном объеме привлечены дополнительные водители. Чтобы после концерта Мана и Дзимтона зрители могли удобно добраться из большой эстрады Межапарка в центр Риги, в ночь с 11 на 12 июля назначены 3 дополнительных электропоезда. Об этом сообщает пассажиру Вилсенс. Кроме того, 11 и 12 июля поезда на маршруте Рига-Мангали и обратно будут курсировать каждые 30 минут. Правительство поддержало предложение Министерства культуры, Национального киноцентра и представителей киноиндустрии. Согласно ему, поставщики аудиовизуальных услуг, платформы для просмотра фильмов, сериалов и другого видеоконтента будут обязаны делать финансовый вклад в создание латвийского аудиовизуального контента. В новом мировом рейтинге интернет-соединения Латвия заняла 21 место, поднявшись сразу на 9 позиций по сравнению с прошлым годом. Исследование охватило 97 стран. Оценивалось качество интернета, кибербезопасность, доступность и свобода доступа к сети. При посещении одного из медицинских учреждений Юрмалы платить за въезд не нужно. Однако перед въездом в зону особого режима необходимо зарегистрировать транспортное средство на специальном портале. Бесплатный въезд предусмотрен как для пациентов, так и для тех, кто доставляет их на лечение. В честь Международного дня шоколада сегодня жители и гостей Риги приглашают на шоколадный праздник на улице Мира 22. Он пройдет с 18 до 23 часов. В программе концерты, творческие мастерские, развлечения для детей и взрослых, фотозона, шоколадные угощения и специальные предложения от заведений улицы Мира.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палайдзибс» программа.
13: Завтра в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, вечером ожидается дождь, местами, возможно, гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 16-18.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палайдзибс» программа.
14: Всем категорический привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas Mēsnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
3: Да, у которого полные руки призов, пряников и различных интересных вещей, которые я собираюсь раздать сегодня своей любимой радиоаудитории. Ретро ФМ Латвия заботится о вас, дорогие вы наши радиослушатели, и поэтому и один фестиваль, и второй, господи, шум. Я не знаю, как я все это успею до 19:00, но буду стараться. А к этому еще и музыку добавим, и информацию.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну, знаете, копаясь в календаре, я понял, что парочку хороших дат я вчерашних пропустил, за что каюсь и сыплю себе на голову пепел, но, знаете, сегодня тоже у нас есть что отметить, и поэтому я думаю, как-то вот это все надо успеть до 19, да. А учитывая, что сегодня еще билеты на хоккей я буду разыгрывать на фестиваль здоровья на Rita Fest. А еще у меня появился ситцевый бал. Вот это я тоже вам, дорогие мои, все выдам на гора. И, как я уже говорил, уже 16 часов 19 минут. А еще, что называется, ни в одном глазу. Надо попытаться успеть.

0: Reklāma.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc hr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē hr.fm un hr aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
7: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
8: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
9: Stokman vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāl veikalā un Stokman LV.
10: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
11: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
12: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
11: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
13: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
14: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
15: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.

Итак, начнем, пожалуй, с того, что, заглянув в интернет, я понял, что без кулинарной темы сегодня, ну, никуда я не денусь. А все почему? А все потому, что в первой строчке у меня попался фестиваль «Вкус Чикаго». Taste of Chicago. В Америке отмечают уже 46 лет. Почему, спросите вы? А потому что Роберт Левандовский официально объявил, что он будет выступать за Чикаго. Представляете, Левандовский вместо того, чтобы поехать к арабам зарабатывать бешеные бабки, уехал в Америку и будет играть в Чикаго. Да. Но, правда, в Чикаго самая большая в мире вообще польская диаспора, если так разобраться, да. И фактически Роберт из Барселоны переезжает практически домой к себе. Там и детишкам в польскую школу будет куда пойти, и супружница опять-таки. Она у него, видно, фитнес-тренер. И я думаю, там у них все будет хорошо, потому что Чикаго... Ай! А какие там музыкальные клубы, а? Мамма мия! Да. Жаль, что не Левандовский, а может быть хорошо. Да, потому что футбол я все-таки люблю меньше, чем волейбол. А вчера был Международный день волейбола. А я, ужас, позор на мои седины, я это проспал. Извините меня, пожалуйста, все мои любимые волейболисты. Ну ладно, я все-таки начал с того, что у нас сегодня как-никак это кулинарная тема, во-первых, в строках письма идет. Итак, сегодня день фруктового льда, день десертного мороженого, день черники. И, вы знаете, оказалось, что день шоколада. Вроде де юро был вчера, а сегодня в Риге он отмечается. Поэтому день шоколада с миндалем, который сегодня отмечают в США, он вроде как стоит посередине и, с другой стороны, очень даже по теме. Поэтому, как мы знаем, что праздников много не бывает, ну а шоколад мы любим все, не правда ли? С днем шоколада вас, дорогие!

0: всегда рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
1: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
0: И в ПТА каждый клиент – босс.
1: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
3: На Ретро FM Латвия.
4: Ну, пользуясь случаем, я вам скажу, что мы тут за эфиром поговорили с паном директором. Это касательно было спорта наша беседа. И у нас вот разделились. Максим смотрел футбол и в полном восторге от того, как Аргентина играла с Египтом. А я смотрел теннис. Я вчера смотрел Уимблдон. И был супер матч Новака Джоковича и Феликса Альер-Агиасима. И этот пятисетовый матч, который, внимание, он длился рекордное количество времени. И в районе 5 часов что-то такое, 5 с копейками. 5:12, и я боюсь ошибиться, или 5:14, или 5:15. Представляете, человеку 39 лет, я про Джоковича, он борется за 15-й полуфинал, он туда попадает сейчас, 15-й раз, то бишь 39 отнимаем 15, правильно, 24. 24 года Джоко первый раз начал вот бороться за полуфинал Уимблдона, и сейчас это 15-й раз. Но тот-то молодой, тот моложе его на 14 лет, и... Такая схватка была, дамы и господа. Те из вас, кто играет в теннис и кто понимает в этом прекрасном виде спорта, те могут себе представить, что такое 5 часов с лишним провести на корте 5 часов с лишним в возрасте 39 лет. Ну ладно, мы-то с вами молодые, но вот он в 39, как он носился, это просто цепернос, шапку снять, двумя ногами на нее встать и поклониться. Я, честно говоря, болел за... Алиасима, потому что думал, ну ладно, но Джоко уже, как говорится, чуть ли не сбитый летчик. Но после того, как он показал свои волевые, я кардинально поменял свое пристрастие, поэтому болел за Джоко, и в финале он побеждает. Как это было? Если нет, посмотрите повтор, если вы не видели. Такого тенниса вы, я уверен, на 99% вы его не видели. Ну а что касательно футбола, мне Максим так в картинках все рассказал, что сегодня побегу смотреть повтор, буду на записи.

0: тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль, вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: Крака!
2: Дил!
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец МСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец МСАБЦ.
6: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6 eiro 99 centi.
8: Top, top, top!
9: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
10: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
11: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
12: С 8 по 12 июля в RD Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
11: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
12: RD Electronics. У нас есть вся.
13: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
14: Вечерний променад.
15: Вечерний променад.
14: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
15: На Ретро ФМ Латвия.
16: Илкстоша реклама.
17: Итак, дамы и господа, сейчас я вам расскажу про ситцевый бал. Это, знаете, очень замечательное такое благотворительное мероприятие. Это ситцевый бал или Катуна Клейту бал. 10 июля состоится 26 года, буквально послезавтра. И знаете где? Кока Рига. Это на Красотаю 12. Кока Рига, Красотаю 12. И время сбора гостей уже с половины четвертого, с 15.30, а начало в 16.00. Продолжительность этого мероприятия ориентировочно на 3 часа растянута, потому что там и и дефиле, и различные активности будут, и все другое. Кстати, билеты очень гуманитарные такие, я бы сказал, по цене 15 евро, а для пенсионеров, студентов вообще 10 евро. Поэтому сделаем так, давайте сыграем в благотворительность и отправляемся туда, вот на Красота 12 в Кока-Ригу. Ну, организатор этого дела Латвийская ассоциация бизнес-женщины, и поддержали их замечательные структуры. И надо что? Надо прийти и блеснуть просто, и порадовать творчеством своим. Потому что ситцевый бал – это вдохновляющий летний праздник для женщин и платформа для личного роста, для общения. Деловые женщины поддерживают стремление создавать красоту своими руками и развивать творческий потенциал. Поскольку в мире перепроизводства увидеть ценность достаточно сложно, то вот настоящий такой шик – это, конечно же, платье, которое создано своими руками. Вот именно ситцевое. Ну и что? В программе вечера выступление ансамбля музыкальной школы Эмиля Дарзеня, артистов молодых, показ мото-дизайнера Лорены Плоссе, а также мастер-классы по стилю, макияжу и прическам. Ну и, конечно же, дефиле участниц, показ платьев гостей бала, которые они сделали своими руками. А посему там еще и главный приз будет за самое крутое самодельное платье. Ух, какой приз! Там будет швейная машинка. Итальянская. Не какая-нибудь. Вот. А посему новая швейная машинка Бернина. Бернина. Так, наверное, правильно. Вот я никогда не был женщиной, никогда не умел шить. А посему два билета на это мероприятие я разыграю сегодня в первом конкурсе имени Павленко. Да. Если какие-то вопросы возникают по организации, 29-340-578. 29-340-578.
3: Та бия илгстоша реклама.
16: Hold on tight. You know she's a little bit dangerous.
17: Ну и после данного музыкального произведения и краткой рекламы мы с вами уже начнем первый этап конкурса имени Павленко. Приз, на который является два билета на посещение этого ситцевого бала 10 числа на улице Красотаю.

0: дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
1: Студии Эдмунд Кашевский 244-244-14.
2: Поехали. Конкурс имени Павленко открыт. Два билета на посещение ситцевого бала будут в кармане у того, кто правильно угадает минуту, секунду, ну и сотую, конечно. Что-то женское под ситцевый бал, под деловых женщин. Вот оно. 244-244-14.

0: С криком «Я тоже пойду носить свой бал» в студии появился Алексей Павленко с новостями и с прогнозом погоды. Ну ладно, наступим на горло Джо Кокеру.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kilograms 2,29 €. Rimi.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
8: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
9: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
10: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займно, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Синоптики повысили до оранжевого уровня предупреждение о сильном дожде в ночь на четверг. Оно будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Из-за большого количества осадков почва не сможет впитывать воду, а системы ливневой канализации могут не справиться с нагрузкой. Ожидаются подтопления поем рек и низин. В отдельных местах возможно подтопление зданий и объектов инфраструктуры. Не исключен размыв в дорог. На затопленных территориях может потребоваться эвакуация жителей. В течение 2 недель может быть представлен анализ независимых консультантов по проекту Rail Baltica. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, это будет независимая оценка текущей ситуации и возможных дальнейших решений по проекту. После проверки крупных государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий, некоторым должностным лицам, возможно, придется понести ответственность. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, введенный по его распоряжению 30-дневный мораторий на крупные государственные закупки в сфере ИКТ уже дал хорошие результаты. Нет оснований считать, что стриминговые платформы уйдут с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов. Об этом заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Из-за прекращения деятельности двух предприятий работу в Даугавпилсе могут потерять почти 300 человек. Дочерняя компания «Latvijas Dzelzceļš LDZ Cargo» начала процесс коллективного увольнения. Международная компания цифровых услуг «Concentrix» также прекращает работу в городе. Мировые цены на нефть в среду выросли более чем на 3%. Это произошло после того, как США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на три танкера в Ормузском проливе. Рекордная жара в Европе заставляет многих туристов искать более комфортные направления для отдыха. Однако, несмотря на прохладное лето, Эстония не собирается делать свой климат главным туристическим брендом. Страна намерена привлекать туристов уникальными впечатлениями, а не температурой воздуха.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
12: Завтра в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, вечером ожидается дождь, местами, возможно, гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 16-18.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Категорически здравствуйте еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:19.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Вечерній промінад на Ретро FM Латвія.
1: Итак, сейчас кому-то мы выдадим два билета на ситцевый бал на 10 июля. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь у нас участников было. Всем отдельное спасибо. 16-58-40 Иворс, 58-46 Окей, 58-48 Алекс, 59-29 Александр, 59-30 Барбара и 59-40 Олег нам спрогнозировали. И что получается? А получается все очень здорово, потому что в 16:58:48 появился у нас здесь, да, с криком я тоже хочу на ситцевый бал, Алексей Павленко. А посему, Алекс, я вас поздравляю, всем остальным гран мерси, вы у нас отправляетесь на ситцевый бал 10 июля в 16:00 в Кока Рига. Красотаю, улица 12. Если что, идите туда. Билеты очень по такой, ну, я бы сказал, дипломатично выражусь, такой, вкусной цене, да, очень даже человеческой. Поэтому Катуну, Клейту Балла или ситцевый бал благотворительный 10 июля 16:00, Красотаю 12. Алекс, я вам сейчас объясню, как получите свои два билета.

Кстати, помните, я сказал, что были даты, которые мы прошляпили в эфире здесь с коллегами? Ну, может быть, не все, а я так точно. Ну, 6 числа, во-первых, исполнилось 80 лет легендарному актеру Сильвестру Сталлоне. Да, полное имя его Сильвестр Гарденцио Сталлоне. Совершенно потрясающая у человека биография, и посему советую вам прочесть это самостоятельно, чтобы я вам тут лекцию не устраивал. Ну, а еще из таких памятных дат, что... вот, пожалуйста, вчера был юбилей. 90 лет Игорю Мироновичу Губерману, которого я не перестаю цитировать. Это поэт, писатель, автор гариков, афористичных и сатирических четверостишей. Но что-нибудь обязательно я вам из него зачитаю, но а мастера с юбилеем.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: На ретро-ФМ Латвия.
1: И после этого музыкального произведения в исполнении рок-островов я вам предлагаю окунуться в баню. Да-да-да. Будет конкурс. И 244-244-14, телефон понадобится тем, кто знает, что такое настоящая баня. Да, ничего сложного не будет, но главное, чтобы с юмором и недолго. Угу. 244-244-14, запомните номер.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Festivāļ Zdarovja vmēste s Rita Fest.
2: Ну, вдарим по здоровому образу жизни. С 10 по 12 июля при поддержке города Елгавы состоится фестиваль здорового образа жизни и активного долголетия «Ритефест». Ну, всей семьей можно туда приходить и захватить полотенце туда, плавки, потому что супербани будут от сертифицированных парамастеров. Кроме того, лекция экспертов, суп-доски, кораблики по воде, встреча рассвета и закат будете провожать тоже там же на воде, демонстрационные тренировки с известными спортсменами, рынок ремесленников и большая детская зона. Ну, специалисты вам также раскроют секреты молодости и долголетия, так что имеет смысл посуетиться. А в субботу вечером танцуют все, зажигательный бал под открытым небом. Ну и для пенсионеров и детей до 12 лет вход бесплатный. Все остальное в кассах Билеша Парадиза. Подробности хотите, пожалуйста, ritefest.lv, ritefest, одним словом, .lv, или по телефону 27-19-63-33. Так что есть повод провести середину лета с пользой и с чувством, с толком, с расстановкой. 244-244-14, мне нужны двое для словесного батла на волнах ретро-ФМ Латвии, ну, по части банной темы. Ничего страшного не будет. Главное, чтобы, как я уже говорил, весело, с юмором. Ну, как мы это с вами умеем. Здравствуйте.

0: Здравствуйте вам.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Радио выключите, вот не устаю повторять.
1: Вот переключился на Bluetooth, все в порядке, извините, пожалуйста.
0: Так, как зовут вас?
1: Артем.
0: Артем, так, где Артем, едем?
1: О, еду по Ялте, Мугатово еду.
0: И что мы там видим?
1: Все стабильно.
0: Понятно.
1: Маленькая рабочая пробка, все нормально, все хорошо.
0: Бани нету, нет?
1: Бани так. По дороге нету, в субботу будет.
0: Рисуем вам оппонента. Алло. Это что такое? Это у нас музыка какая-то играет даже. Смотрите, вот оппонента вам, Артем, пока вот появился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Женский вокал, как зовут?
2: Елена.
0: Ну, Елена, ничего у вас против нет, чтобы сыграть с Артемом по банной части?
2: Конечно, нет.
0: А вы специалист, вы профессионал или вы так, любитель?
2: Ну, практически профессионал. Каждую неделю баню посещаю.
0: Вот так вот. А вы, Артем?
1: Я чуть попроще. Не каждую, но посещаю.
0: Правильно, Артем, потому что моется тот, кому лень почесаться, это точно. Так, поехали. Что надо будет делать? Сейчас по очереди, весело, без, как говорится, без пауз. Мы с вами будем один за другим перечислять. Начинать будет Елена, а потом Артем. Да, и так в пинг-понг такой. А что надо перечислять? А перечислять надо ароматические ингредиенты, которые можно подмешивать в воду, когда веничком туда раз, и потом начинаешь париться. Вот какие ароматизаторы в бане вы использовали и какие вы знаете? Поехали, Елена!
2: Так, масло пихты.
0: Масло пихты. Так, что скажет Артем?
1: Масло цитрусовых.
0: Цитрусовых. Дальше.
1: Апельсины, лимоны.
0: Ну, это понятно, цитрусовые, да. Елена?
2: Так, масло можжевельника.
0: О, господи, все по маслам пошли. Ладно. Артем?
1: Березовый, специальный запах, очень часто используем.
0: Ну, понятно.
1: Масло березы, можно так сказать, экстракт березы.
0: Так, экстракт, да. Поехали, Елена?
2: Эвкалипт, экстракт эвкалипта.
0: Так, Артем?
1: Мята.
0: Так, Елена?
2: Так, сморода. Веточки завариваешь, смороды. Ну, чай практически.
0: Понятно. Артем?
1: Лесные ягоды.
0: В смысле?
1: Специальный экстракт, отвар лесных ягод.
0: Я думал...
1: Могу продемонстрировать.
0: Я думал, вы компот принесли в баню. Ну, ладно, хорошо, так. Так, Елен?
2: Так, дубовые ветки.
0: Ну, это же веник.
2: Ну, так тоже для запаха. И завариваешь, даже кору можно дубовую. И на камешке, приятненько.
0: Зачитали. Давай, Артем.
1: Безалкогольное пиво.
0: Безалкогольное ключевое слово, да?
1: Конечно.
0: Хорошо. Так, Елена.
2: Квас.
0: О-о-о! Квас поливать на камни. Ладно, Артем.
2: Да, тоже.
0: Ну да, тоже будет хлебом пахнуть, да. Артем?
2: Да.
1: Свежевыжатый чеснок.
0: А вот это по харду. Это как вообще?
1: Это пробивает дыхание и дает иммунитет на неделю до следующей бани. Проверено.
0: Я думаю, там не только дыхание пробьет. Ну ладно, так, Елена.
2: Настой из шишек сосновых.
0: Артем.
1: Мята была?
0: Была.
1: Мелисса не была.
0: Мелиссы не было, но это та же мята, только вид в профиль, да?
2: Ну да.
0: Ну ладно, поехали, Елена.
2: Сейчас. Ой, как мелисса это было.
0: Ну.
2: Раз. Если брать мяту по сортам, тогда апельсиновая мята.
0: Ну, погодите, у нас уже это уже пошла, так сказать, интерпретация по теме. Так, раз, два.
2: Так, липовый настой.
0: Липовый.
2: Из листьев и цветков.
0: Липовый настой. Так, выкрутилась. Артем!
1: Ой, ну тут можно тогда говорить все, что хочешь. Кленовый настой, еще какой-нибудь настой. А ну вот давайте есть... возьмем настой ромашки с медом.
0: И на этом ограничимся с настоями, да? Давай. Да. Так, ну, Елена, чем отметим? Чем отметим?
2: Так, этот, чай из можжевельника. Ну и плюс можно и можжевельник, этот веничек туда.
0: Ну, это вообще... веник-то вообще по-другому используется, можжевеловый. Ну да ладно. Но засчитаем или как?
1: Мне кажется, можжевельник был в самом начале.
0: Сам был,
1: второй,
0: да.
1: Второй или третий.
0: Да, поэтому я думаю, что это мы не засчитаем. Это будет два, Елена. Поехали. Ну, раз, два уже было. Будет три.
2: Из крапивы настой и плюс веничек. Тоже из крапивы, замечательно. Да. Особенно кому кости болят.
0: Садистический такой, да, хорошо. Артем?
2: Да.
1: Ну, раз пошли по садизму, то давайте полынь попробуем.
0: Господи, куда я попал? Люди добрые. Елена! Елена, ау!
2: А что последнее было? Не слышала.
0: Полынь? Да.
2: Ее в бане нельзя использовать, плохо будет.
0: Ну, я тоже думаю, что это как-то вроде как-то вредновато, нет?
1: Не-не-не, очень-очень замечательный
2: чистый запах. Может, по первый раз сходить в баню.
0: Артем, а вы что, пробовали? Только честно, если...
1: Честно, конечно. Приходите, устроим без проблем. Супер запах. Слушайте, очень чистый.
0: Вы меня пугаете, не пойду я к вам. Ладно, что-нибудь вместо полыни давайте что-нибудь. Раз, два и два с половиной. Елена.
1: Не, понимаете, можно придумывать много всяких интересных, да. Там, не знаю, например, перец, еще что-то, как пипер кукас, всякие различные миксы, но...
0: Ну, слушай, пипер кукас...
1: Называл то, что пробовали, честное слово.
0: Понятно, и полынь пробовали, реально, да?
1: Конечно, реально полынь, да.
0: Но это, ну,
1: пришлю
0: это...
1: фотографии.
0: Ну, согласен, это так очень экстремально, и я бы сказал... Там 50-50 на успех.
1: Чеснок экстремальный. Чеснок экстремальный намного.
0: Ну да, вы тут вообще у нас прошлись по экстриму. Елена, что ж, я вас поздравляю. Остаетесь на трубочке, я вам объясню, каким макаром вы получите свой приз. А вам, Артем, спасибо за качественную беседу. И присылайте на этот же номер телефона свое любимое произведение. Получите как поощрительный приз. Удачи, спасибо.
1: Спасибо вам большое, хороший был батл. Спасибо оппоненту, всем хорошего вечера и солнечных выходных. До свидания, до свидания.
0: До свидания.
3: Фестиваль здоровья вместе с Рита Фест.
4: Табе Илкс тоже реклама.
3: Вечерний променад. На ретро-фм Латвия.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Прощай, гамка, сэр, твои губы сладкими, как вин.
2: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
3: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
4: И ко мне должен с минуты на минуту присоединиться Алексей Павленко. Естественно, ждем хороших новостей и хорошего прогноза погоды. Как-никак, сегодня маленькая пятница или среда, а посему должен быть прогноз хорошим.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Reklāma. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
5: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Синоптики повысили до оранжевого уровня предупреждение о сильном дожде в ночь на четверг. Оно будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Из-за большого количества осадков почва не сможет впитывать воду, а системы ливневой канализации могут не справиться с нагрузкой. Ожидаются подтопления поем рек и низин. В отдельных местах возможно подтопление зданий и объектов инфраструктуры. Не исключен размыв дорог. На затопленных территориях может потребоваться эвакуация жителей. В течение 2 недель может быть представлен анализ независимых консультантов по проекту Rail Baltica. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, это будет независимая оценка текущей ситуации и возможных дальнейших решений по проекту. После проверки крупных государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий, некоторым должностным лицам, возможно, придется понести ответственность. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, введенный по его распоряжению 30-дневный мораторий на крупные государственные закупки в сфере ИКТ уже дал хорошие результаты. Нет оснований считать, что стриминговые платформы уйдут с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов. Об этом заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Из-за прекращения деятельности 2 предприятий работу в Даугавпилсе могут потерять почти 300 человек. Дочерняя компания «Latvijas Dzelzceļš LDZ Cargo» начала процесс коллективного увольнения. Международная компания цифровых услуг «Concentrix» также прекращает работу в городе. Мировые цены на нефть в среду выросли более чем на 3%. Это произошло после того, как США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на 3 танкера в Ормузском проливе. Рекордная жара в Европе заставляет многих туристов искать более комфортные направления для отдыха. Однако, несмотря на прохладное лето, Эстония не собирается делать свой климат главным туристическим брендом. Страна намерена привлекать туристов уникальными впечатлениями, а не температурой воздуха.
4: Прогноз погоды Лады.
5: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
7: Завтра в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, вечером ожидается дождь. Местами, возможно, гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 16-18.
4: Прогноз погоды
5: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезибус программа.
8: И снова здравствуйте. До 19 мы будем вместе. Меня по-прежнему зовут Эдмунд Кашевский.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
3: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
2: Нет, в интернете.
3: Нет, в магазине.
4: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.

Ну, если в прошлом часу мы по итогам конкурса отправили в баню Елену, то Артем у нас получает обещанное музыкальное произведение «Что-нибудь на ваш вкус из Пинк Флойда». Ну, извините, вкус у меня вот такой.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
0: На Ретро-ФМ Латвия.
2: Слушайте, у нас еще парочка дней рождения такие тут зацепились интересные. Ну и вот да, но надо как-то постараться это все успеть сделать, а то нехорошо получится. Артисты-то уважаемые. Впрочем, как и вот однокашник по институту Валерий Леонтьев. Кстати, 9 хризантем. Число такое.

мчать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV!
1: Реклама. 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
7: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
8: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.

0: Время прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
2: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
3: Вечерний променад.
4: Вечерний променад.
5: Вечерний променад.
4: На Ретро-ФМ Латвия.

Да, люди добрые, день рождения сегодня у одного, а конкретно совершенного клавишника и басиста из группы Depeche Mode. Эндрю Джон Флетчер, или как его все называли, Флетч. Именно он родился 8 июля 1961 года. Кстати, помимо истории, у серьезного, иногда даже мрачного Энди было много различных хобби. Он, между прочим, любил ходить пить пиво со своим другом Мартином и любил погонять на машине и играть в настольный теннис. А еще любил читать книги, журналы, газеты, черпал информацию, что называется, большой ложкой. Ну и наравне с музыкой Флетчера привлекала также еще политика и футбол. Он прилично играл футик и болел за сборную Англии. То, что он неплохо играл в футбол, характеризует 4 забитые им гола в игре за команду Depeche Mode против германской фирмы грамзаписи Intercord. Такой был суперматч и

0: Vikingloto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Флетчер стал продюсером группы Client и даже выступал вместе с ними. Еще владел маленьким, таким малюсеньким по масштабу рекорд-лейблом Toast Hawaii. Ну и также гастролировал как диджей. Энди Флетчера не стало в 2022 году. В возрасте 60 лет этот музыкант Эндрю Флетчер или Флетч, Эндрю Джон Флетчер, если полностью... ушел в мир иной, но песни-то остались.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Reklāma. Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
5: Вместе с международной платежной компанией Декта. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
7: Только в МК Латвии. Недостаточно владеете латышским? Рассказываем, в какие учреждения разрешено приходить с близким для перевода. Пришло заказное письмо от полиции или суда? Разбираемся, что будет, если не забрать его с почты. В Риге снова грабят на улицах. Читайте, как рижанка вернула себе украденную сумку и помогла задержать вора. Почему школьники боятся экзамена по математике и как им помочь? Только у нас. Советы опытного учителя. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
8: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
10: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006832.
11: Город Юрмала и фестиваль Артиссимо приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокардия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира. Миллионы благодарных слушателей. Обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Цинтери». Билеты ХБФЛВ и «Билишу сервис».
12: Teika Plaza aicina uz nakts pārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
13: Večernī promenad na Retro FM. Sedmundam Kaševskim.

Retro Summer Stories. Да, у нас грядет опять-таки совместное детище. Retro Summer Stories, что это такое? А это то, что 11 июля мы с вами встречаемся в Мэллуже на пляже. Угу. В конце улицы Дарзу как раз-таки находится кафе Stories, где будет совместное действие Retro FM Latvia и Stories. Поэтому и название Retro Summer Stories. Что касательно... Что вас там ожидает? А вас там ожидает квартирник. Квартирник Retro FM Latvia на свежем воздухе, с видом на море, с видом на закат, под шум прибоя. Гость вечера – один из самых крутых кавер-бендов в Латвии, группа Los Pulidos. Ну и можете приготовить свои вопросы артистам, отвертеться от ответа им не удастся, я их прижму, если вопросы ваши будут, а так я их буду, так сказать, пытать. Танцевальная часть вечера будет... Также и за нее будет отвечать коллектив группа K, Metro и Lima. Так что резервируйте места на сайте Stories, и это надо делать заранее. 11 июля, начало в 19.00, Мэллужи, улица Дарзу на пляже. Так что, кстати, вот данная композиция... Она тоже вроде как там будет звучать, причем в исполнении Пулидосов, скорее всего. Но поживем, увидим. До встречи 11 числа на пляже. В 19 начинаем.

0: Retro Summer Stories.
1: До встречи в субботу на пляже.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Студии Эдмунд Кашевский.
1: Ну, собственно, на сегодня все у меня. Услышимся завтра в 16.00. Хочу пожелать вам хорошего вечера, хороших экономических и прочих новостей, а также хорошего прогноза, с которым Алексей Павленко должен с минут на минут появиться в студии. Учитывая, что юбилей у Игоря Губермана 90 лет, я обещал вам в начале своего эфира, что зачитаю хотя бы одну цитату из «Мастера». Ну так вот, ловите под занавес программы. «Я тех люблю, что опоздали. Хотя бы раз, но навсегда. К раздаче, к должности, к медали, к дележке с запахом стыда». Ну, давайте с этим переспим с вами до завтра и услышимся в 16.00 на Retro FM Latvia. Меня по-прежнему будут звать Эдмунд Кашевский. Bye-bye.

0: vēlaties kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV!
1: Reklāma. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Ikea.
3: Čau, te Niklaus Mičulis. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
4: Visi grib studēt ar atlaidi.
3: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
5: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
3: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidu vēl labāk. Studē gudri turībā.
0: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Stockmann vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāl veikalā un Stockmann LV.
7: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
8: С 8 по 12 июля в Erde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Erde Vehicles LV или в магазинах Erde Electronics по всей Латвии.
7: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
8: Erde Electronics. У нас есть вся.
9: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Завтра в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный, умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, вечером ожидается дождь. Местами, возможно, гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 16-18.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

«Диада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы «Диада».

0: 7:21.
1: Реклама. Юрмала – лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Vasaras dišpirkumi Peikulos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: 7:56.
1: Реклама. Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc hr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē hr.fm un hr aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļi visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Фестиваль Артиссимо и город Юрмала представляют японские барабанщики Тайко Драмерс, группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20:00 в концертном зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Завтра в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, вечером ожидается дождь. Местами, возможно, гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 16-18.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, вечером ожидается дождь. Местами, возможно, гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 16-18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, вечером ожидается дождь, местами возможна гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 16-18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: в вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии во многих районах временами ожидается дождь, местами грозы с сильными ливнями. Во второй половине дня облачность уменьшится. Ветер северный, северо-западный, умеренный, на побережье до 22 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 16-17 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-17. В Риге завтра будет переменная облачность, вечером ожидается дождь. Местами, возможно, гроза. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 16-18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.